Уже много лет прошло с той встречи, мне не забыть ни день, ни час. Хотели быть всегда с тобою, все это помню,

не научившись видеть мир вокруг себя, в себе и где-то, подобно ангелам хотим уже летать.

0: Ты меня прости.
1: Ты меня прости.
0: За любовь мою.
1: За любовь мою.
0: Так не говорят.
1: Так не говорят.
0: Да, я это знаю.
1: Да, я это знаю.
0: По твоим следам.
1: По твоим следам.
0: За тобой иду.
1: За тобой иду.
0: Медленно дышу.
1: Медленно дышу.
0: Медленно сгораю.
1: Сгораю.
0: Говорили мне.

0: Ты меня прости.
1: Ты меня прости.
0: За любовь мою.
1: За любовь мою.
0: Так не говорят.
1: Так не говорят.
0: Да, я это знаю.
1: Да, я это знаю.
0: По твоим следам.
1: По твоим следам.
0: За тобой иду.
1: За тобой иду.
0: Медленно дышу.
1: Медленно дышу.
0: Медленно.

0: Ты меня прости.
1: Ты меня прости.
0: За любовь мою.
1: За любовь мою.
0: Так не говорят.
1: Так не говорят.
0: Да, я это знаю.
1: Да, я это знаю.
0: По твоим следам.
1: По твоим следам.
0: За тобой иду.
1: За тобой иду.
0: Медленно дышу.
1: Медленно дышу.
0: Медленно сгораю.
1: Сгораю.
0: Говорили мне.

0: Ты меня прости.
1: Ты меня прости.
0: За любовь мою.
1: За любовь мою.
0: Так не говорят.
1: Так не говорят.
0: Да, я это знаю.
1: Да, я это знаю.
0: По твоим следам.
1: По твоим следам.
0: За тобой иду.
1: За тобой иду.
0: Медленно дышу.
1: Медленно дышу.
0: Медленно.

не страшила вовсе нас. Неизбежность наказания помнит мой 9-й класс, как давали показания. Ты поверь, любовь моя, я держался до последнего. Невеселая статья «Совращение малолетнего».

Снится птицам море, юг в дымке золотой. Желтый лист, доверясь мне вдруг,

0: Девушка, а кто вы по профессии?
1: Доярка я.
0: И что же вы делаете?
1: Даю я.

Я смотрю в твои глаза васильковые, не могу от них свой взгляд оторвать. Открываю для себя что-то новое.

Я тебя в прихожей обниму. Ты прошепчешь фартук теребя. Любишь? Нет, конечно. Почему? Просто обожаю я тебя.

Положи на сердце руки, пусть еще напряжены. Посмотри, какие звуки просятся из глубины. Если их не потревожить, если их не заглушить, то они, быть может, смогут предложить по весне любовь и слезы, осенью тоска, печаль, с первым снегом сны и грезы и расстроенный рояль, сладость встреч и боль разлуки, лики солнца и луны. Положи на сердце руки, пусть еще напряжены. Помирись с душевной болью, посмотри себе в глаза, посмотри, как вдруг на волю просится твоя слеза, как она бежит по кругу связанных с твоим сердец, как она с испугу тает наконец. Посмотри в свои тетради, просмотри свои стихи, как они в ночной засаде ждут изящные и тихие, чтобы утром раствориться, растворив в себе печаль, чтобы в этот мир разбиться.

Выходишь здесь, ну, будь здорова. Привет, привет, привет.

вложу в конверт чуть пожелтевший снимок. Наивный взгляд, приподнятая бровь,

Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь — игра, и кто ж тому виной, что я увлекся этой игрой. И перед кем же мне извиняться? Мне уступают, я не смею отказаться. И разве мой талант и мой душевный жар не заслужили скромно?

И согласитесь, какая прелесть мгновенно в яблочко попасть, почти не целясь. Орлиный взор, напор, изящный поворот, и прямо в руки запретный плод. О, наслаждение! Скользить по краю. Замрите, ангелы, смотрите, я играю. Моих грехов разбор оставьте до поры.

Я не разбойник и не апостол. И для меня, конечно, тоже все непросто. И очень может быть, что от забот моих я поседею раньше остальных. Но я не плачу и не рыдаю, хотя не знаю, где найду, где потеряю. И очень может быть, что на свою беду я потеряю больше, чем найду. Пусть бесится день.

дураков. Но есть еще на свете такие мужики, как женщину увидят, так сразу дураки. Наш Борька бабник, наш Борька бабник, пусть говорят об этом все его друзья. Наш Борька бабник, наш Борька бабник,

0: Алло.
1: Привет. Узнал?
0: Да, Лен, я узнал тебя.
1: Как дела у тебя?
0: Да у меня все отлично. Как ты?
1: Я... Ты знаешь, у меня плохо. Мне очень плохо. Я очень сильно по тебе скучаю. Думаю о тебе постоянно. Хочу к тебе. Хочу тебя. Хочу тебя увидеть, обнять, поцеловать. Знаешь, прости меня, пожалуйста.
0: Лен, подожди.
1: Нет, это ты подожди.
0: Ты знаешь, мне кажется, нам лучше с тобой больше не созваниваться. Прости.

Доброе утро, дорогие радиослушатели, с вами за пультом диджей Светогорский, радиостанция «Лидер» начинает свою работу в прямом эфире, и как обычно, по традиции, мы начинаем утренний эфир с утренней зарядки. Самое главное, зарядиться позитивом, энергией, бодростью и, конечно же, всем успешного рабочего четверга, дорогие радиослушатели. И хочу, чтобы вы сейчас, дорогие радиослушатели, прослушали расписание сегодняшнего эфира. Значит, здесь у нас сейчас утренняя зарядка. В 12.00 Оксана Корнилович. В 2 часа дня диджей Светогорский. В 16.00 диджей Эвелина. В 18.00 Вадим Евгения. И 22.00 встречайте Снежку. Вот такое вот расписание сегодня вам.

Начинаем занятие гимнастикой с ходьбы на месте. Приготовьтесь. Вдохните шагом. Марш! Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Руки вверх.

музику.

мероприятия окончены. Теперь проделайте водные процедуры. Обтирание, обливание или примите душ. А затем энергично разотрите тело сухим полотенцем.

Приготовьтесь к выполнению гимнастических упражнений. Выпрямитесь, голову повыше, плечи слегка назад. Вдохните на месте. Шагом.

вот все. Если вы когда-либо почувствуете усталость, поставьте кругозор на проигрыватель и вместе с нами проделайте эти упражнения.

мужчина? Встань. Стой прямо, расправь плечи. Тебя тянет быть опрятным, прилизанным. Мужественные люди не танцуют. Ни при каких обстоятельствах. Это твое последнее испытание. Любой ценой избегай ритма, изящества, наслаждения. Что бы там ни было, не

и в жару, и в любой холод. Где-то здесь Купидон ходит, с колчаном полным стрел ходит. Мальчик Купидон, хорошо знает он дело. У него острые стрелы, и летят стрелы в нас со всех сторон.

точно буду я влюблен. Хорошо знает он дело, у него острые стрелы. И летят стрелы в нас со всех сторон.

Последняя любовь, как наваждение, как колдовство, как порча, как дурман. Последний шанс на страсть,

последняя любовь. Нежданный случай, судьба шальная нас с тобой свела. Всю жизнь я был какой-то невезучий, а ты меня ждала, ждала, ждала. Жизнь кура лесит на ворот событий, сжимает сердце.

последняя любовь, как завещание, прозрение, прощение.

бокалы мы вином с тобой наполним. И выпьем, милая, за вечную любовь. И, улыбнувшись, обо всем с тобою вспомним. И заиграет, побежит по венам кровь. Хочу сказать тебе я в этот тихий вечер: спасибо, девочка, что ты всегда со мной. Давай зажжем с тобою мы сегодня свечи. Я так люблю тебя, и на душе покой.

глаза. Меня сразило наповал, как будто пулей, и за собою в мир прекрасный увела.

Устала скрипка, хоть кого состарят боль и страх. Устал скрипач,

и все в слезах. Придут тренирасы, дыханием губ ладони согревая, как никогда друг другу мы нужны.

бокалах тихо тонут свечи, а я тону в глазах твоих. Мы этот дивный, чудный вечер давай поделим на двоих. Лишь рук твоих прикосновенье, а я пенею

ходить по снегу белому. И жалею лишь о том,

сколько лет мы вместе, судьбой повенчаны. Я каждый день с любовью дарю тебе цветы.

Всем добрый вечер, с вами диджей Эвелина. И я жду ваши. А пока послушаем певица Эния Only Time и будет M7 Ночь.

Когда-то ты засыпала под мой тихий голос и верила, что папа может все. А теперь ты взрослая, и мне труднее всего принять.

как прежде, укрывать. Пусть тебе встречается только искренний свет. Пусть не будет в твоей жизни ни предательства, ни бед. Если вдруг тебе однажды станет холодно в пути, знаю, у папы, как и раньше, можно силу обрести.

Моя девочка уже не просит сказку, но для папы ты останешься такой, той малышкой, что когда-то засыпала под мой голос.

Гудок, взрослая дочь. А сейчас послушаем дуэт «Гравитация», «Мамина любовь».

Это был дуэт «Гравитация», «Мамина любовь». А сейчас послушаем «Корвин, я люблю тебя» и «Будет Айгор, летим вдвоем».

Это был Айгор. Летим вдвоем и группа Корби. Я люблю тебя. А сейчас послушаем актер промокод. И будет Алиса Невская, доченька.

если вдруг устанешь и сил уже не будет, я всегда рядом, но тебя любит.

Это была Алиса Невская, доченька, и группа «Фактор 2», промокод. А сейчас послушаем от Сергея Марченко. И будет песня «Армия. Мы сделали это».

Это был заказ от Сергея Марченко. И была армия. Мы сделали это. А сейчас послушаем заказ от диджея Данчика Котика. Будет диджей Мар и диджей Юникс, королева дискотек. Слушаем.

Это был Демар и диджей Юникс, королева дискотек. И это был заказ от Сергея Ма. А сейчас... Ой, от диджея Данте Котика. А сейчас послушаем заказ от Сергея Марченко для диджея Эвелины. И будет Таисия Повалий, мама мамочка.

Это был заказ Олимпика для диджея Эвелины. И была Таисия Павалий, мама, мамочка. И я жду ваши заказы. А пока послушаем «Руки вверх», «Черная». И будет Инна Луговая и группа «Империя шума», «Русский характер».

Это были империя Шума и налоговая. Русский характер, а также была группа «Руки вверх», «Черное море». Слушаем заказ от Данча Котика. И будет Алина «Не трогайте чужие раны».

0: просто учится не скинуть.
1: Это был заказ Данча котика. И была Алина, не трогайте чужие раны. А сейчас послушаем заказ от Сергея Марченко. И будет и на вас зари. Зашел.
2: В Москве
3: полночь.
2: Слушай свежие новинки на FM.
3: Новости.
4: Извините, что прерываю эфир.
5: Но мне нужно обратиться к одному человеку. Я знаю, что ты меня слышишь.

Это был заказ от Сергея Марченко. И была Инна Вальтер с козырей зашел. А я сейчас послушаю. Акман, я тебя люблю. И я жду ваши заказы.

Это были Акмалов и Султан. Я тебя люблю. А сейчас послушаем АИ-306. Дышу тобой.

0: Это был АИ-306. Дышу тобой. Заказ от Сергея. Мальчик. И будет Алина. Взрослая дочь.
1: Моя маленькая дочка, ты как звездочек.

Это была Алина, моя маленькая дочка, и это был заказ от Сергея Марченко. А сейчас послушаем «Лапа, лапочка».

Лапа, лапочка, а сейчас послушаем заказ от Октобер, и будет из фильма «Мы из будущего», и будет песня «Ты и я».

0: войне 9 мая 45. Простите, товарищ старший лейтенант, но мы ваши потомки. Мы из будущего.
1: Мальчик мой вернулся живой.
0: Прости меня.
1: Даже

Это был заказ от October. И была песня «Ты и я» из фильма «Мы из будущего». А сейчас послушаем Тимофеев по треке Шатунова. И будет Лиза Азия, диджей Тимофеев.

была Лиза Азия Диджей и Тимофеев по треке Шатунова. А у меня два заказа от 007 и будет Серега 72. Любите друг друга. И Игорь, тебе скажу, слушаем.

Любите друг друга за то, что вы есть, за то, что вы рядом, за то, что вы здесь. Любите друг друга всегда без причины, плевать на года, плевать на морщины. Цените мгновенья, цените минуты, за каждое вместе прожитое утро, каждое слово, за теплые встречи, за ласковый взгляд и за нежные речи. Любите друг друга, как будто впервые. Любите, как будто всегда молодые. Прощайте друг другу все глупые ссоры. Целуйте друг друга вместо раздоров. Дышите друг другом, не надышаться. Живите друг другом, чтобы восхищаться. И как бы порою вам не было туго, запомните, люди, любите друг друга и сердце свое. Я желаю всем слушать, есть родные и близкие души. Любовь — это то, что нам слышать дается. Любовь — это...

Это были два заказа от 007. И был Игорь Ашуров и Серега 72. Любите друг друга. А сейчас послушаем заказ от Сергея Марченко. И будет Наталья Подольская, папина дочь.

Это была Наталья Подольская, папина дочка. И это был заказ от Сергея Марченко. И сейчас послушаем «Космос».

0: мой самый бесконечный космос. Ты бескрайний океан моей любви. Причина каждый миг дышать полной грудью, жить от сердца и ярче звезд сиять.
1: Это была группа «Космос». Сейчас послушаем «Тайна Эдельвейса».

Ботаник, вернувшийся с южных широт, с жаром рассказывал о редких растениях горных лысот, сбегающих к облакам. Стоят они гордо, хрустально чисты, как свет.

0: Я не против чудес. Нет, я не то говорю.
1: И вдруг протяну весь.
0: Вот, принимай, дарю.
2: Звездами вспыхнули.

через слабый стон. Белая береза, я тебя люблю.

Это был Михаил Гульков «Белая береза», и это был заказ от «Октябрь 1710». А сейчас послушаем. В сердце любовь сильнее всегда.

Это был дуэт «Гравитация». Любовь сильней всегда. Сейчас послушаем заказ от Миколы Непилецкий. И будет Каир, товарищ Чингачгук.

По заказ от Микола и Благро Покаир, товарищ Чингачгук. А сейчас послушаем песенку про меня, про диджея Эвелину.

была песенка про меня, про диджея Эвелину. А с вами была Эвелина. И встречаем диджея Евгению и Вадима. И пожелаем им легкого эфира.

0: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. И вот, конечно же, сегодня мы начали работать. Диджей Евгения и Вадим, привет, привет.
1: Привет, привет. Ну, на заднем плане у нас еще, конечно, еще и Ясная, там где-то наши диджаки, ну, она там немножко делами занимается. Вот, уже. Хочу сказать, что у нас во время наших композяшечек, вот этих вот прозвучавших, пролетел заказик от нашего Славик 61. Могу я поставить его?
0: Да, конечно, можешь поставить.
1: Это будет у нас Scorpions. Просил любую песню, но принимай вот такую.

0: Скорпионс группа только что в нашем эфирчике, мы продолжаем двигаться дальше. И вот это был заказик от Славы К61 на радиолидер, который прилетевший на Мегамикс. Там пока у меня ничего нету. Я сейчас посмотрю, пробегусь, пока нам Женя что-нибудь поставит.
1: Да, я поставлю заказик от Вячеслава 60, и это будет Тамара Кучерджи.
0: Давайте послушаем.

0: Вот такая композиция прозвучала, уважаемые радиослушатели. Это был заказик от Вячеслава 61. Вадим, у тебя что-нибудь есть?
1: Может, пока нет, могу свою песенку поставить.
0: Так.
1: Если не против. Тогда я поставлю сейчас вот такой. Далее в эфир.

0: Ну что, дорогие друзья, вот такой вот у нас трек прозвучавший. Не забывайте делать свои заказики в наш чаты. А именно мы, конечно же, здесь на волнах лидера, на волнах, естественно, нашего тоже Mega Mix Music Radio. Там и там тоже принимаем заказики. Я вот еще вижу, мне пролетел заказик, я его буду искать, пока пролетел мне заказик на станцию лидер, конечно же. Вот, буду его отрабатывать, а пока, Жень, давай поставьте что-нибудь.
1: А я пока скачиваю. Можешь поговорить, я пока
0: Хорошо, давай
1: скачиваю
0: тогда я тоже
1: папку,
0: пока
1: чтобы
0: скачу, кто
1: сделать.
0: быстрее скачает того и тапки, собственно, будет. Вот, и тогда уже я поставлю, или ты, или я уже
1: Сейчас
0: поставлю,
1: мне немножко
0: собственно.
1: осталось.
0: Пока пускай ее скачивается, я тут как раз-таки на Слава 60 скачиваю трек тоже. Вот, хочу его зарядить, но почему-то вместо того, чтобы скачаться, поставил на прослушку. Ну, ничего, бывает и такое. Ну, а мы тем временем движемся далее. И как раз-таки я уже готов поставить этот заказ. Так что поехали дальше в нашем замечательном музыкальном эфире. Слава, принимай свою композицию.

0: Такой заказик у нас прозвучал в нашем эфирчике. Мы продолжаем двигаться дальше. 61 у нас был тут у нас с заказиком на радио Лидер. Мы тем временем продолжаем двигаться дальше. Женя, продолжай ты.
1: Да, конечно, продолжу. А у нас тут, слушайте, есть Николай. Подождите немножко, я вам скину свою почту.
0: Да, вы попросили, чтобы скинуть композиторчики. Скиньте обязательно, мы все примем. Женя вам сбросит свою почтовую это самое, куда вы можете направить свои композиции. И там уже потом скачаем, послушаем и поставим. Так что очень-очень скоро все это у нас будет.
1: А сейчас я хочу поставить композицию для Вячеслава 61. Максим Фадеев, обязательно вернусь.
0: Запускай.

дождем тебя слегка коснусь, а может, радугой цветной. А может, я вернусь зимой,

0: Вот такая красивая композиция прозвучала, и я вернусь от Макса Фадеева.
1: Очень интересный, кстати, трек. Спасибо большое за ваш заказик. А вот там, напомню нашим слушателям, кто там хотел у нас песен накидать, ты почту уже ему отправил.
0: Да-да-да, Николай, я вам скинула в личное сообщение свою почту.
1: Пожалуйста, направляйте. Ну, а мы продолжим дальше. Жень, если ты не против, я поставлю еще одну песенку.
0: Конечно, Стэш.
1: Так, ну и это будет у нас, пожалуй, вот такую послушаем. Из моих стареньких треков.

0: Ну, друзья, вот такой вот у нас трек интересненький, тоже прозвучавший. Мы тем временем продолжаем. И сейчас Женя, твой микрофон.
1: Да, конечно, я поставлю следующую композицию, новиночку от Вячеслава 61. Это будет Лисицын, красивая.
0: Запускай.

0: Вот такая красивая композиция прозвучала за Казик. Уважаемые радиослушатели. А радиослушатель Николай, у меня вам почта скинута, вам надо тогда зайти с компьютера.
1: А, он с телефона, походу, видимо, зашел. Вот, и ему там немножко нет. Ну, тогда сохраните адрес, пожалуйста, где-нибудь в адресной книжке, чтобы не потерять, и потом же отправите нам все ваши композиции. А мы тем временем продолжаем двигаться дальше, и я сейчас пробегусь по нашим, так сказать, вкладочкам, что у нас вообще тут есть. Ну, вот Мегамикс Мюзик Радио у нас пока заявочек тут нет. Так. Ну и, конечно же, вот... накидали. Еще один заказик у меня тут есть на радиолидере, я его позже заберу. А пока две песенки от меня, китайских. Послушаем.

0: Такие две красивые композиции прозвучали в нашем эфире. Ну что ж, мы продолжаем дальше. Кстати, Женя, что скажешь на такие вещи?
1: Да, ты знаешь, очень красивые композиции, но хоть китайские.
0: Мне еще заказ есть, могу выполнить?
1: Ну, выполняй.
0: Запускаю.

0: Забирай. А, ну что. Вот такой трек у нас прозвучавший, кстати, заказик от нашего слушателя. Мы продолжаем дальше. Женя, твой микрофон.
1: Да, спасибо огромное. У меня есть заказик от Вячеслава 61, а исполняет Вадим. Догадаешься, кто или нет?
0: Я думаю, что солнце мое, что-нибудь будет.

0: Забирай.
1: Вот такая красивая композиция прозвучала, и это прозвучало от серпа
0: Кстати,
1: для
0: хороший трек.
1: Вячеслава.
0: Очень хороший. Спасибо большое.
1: И
0: Вот.
1: что ты поставишь дальше?
0: Что поставлю дальше? Пока еще. Ну что поставишь, что поставить? Ух. Даже не знаю, что поставить. Давайте вот эту.

0: Вот так вот. Ну что ж, мы продолжаем двигаться дальше. И хочется дальше сказать, что действительно, что треки очень классные. Вот. Ну и все самое интересное у нас впереди, дорогие друзья. Женя, чем порадуешь?
1: Ой, чем порадовать? Ты знаешь, пока заказиков нету, я поставлю вот такую красивую композицию. Юта о нем.
0: Интересно, о ком о нем?

0: Вот такая красивая композиция прозвучала, уважаемые радиослушатели. А вы знаете, я тут немножко зарапортовалась, но у меня есть заказик.
1: У вас есть дополнение?
0: А вот есть заказик, ты знаешь, вот как будто вот как специальная даже Оксаночка пришла.
1: Так.
0: А это композиция Руслана Алихно.
1: Вау. Что будем слушать от него?
0: «Виноват, прости» называется.
1: Ух ты, давай послушаем прямо сейчас.

0: Вот такая красивая композиция прозвучала от Руслана Алихнова. Виноват, прости. Как тебе такая композиция?
1: Интересный, кстати, трек. Спасибо большое за такую композицию. Тем временем продолжим. Сейчас
0: да, это нам все помогает сегодня, Вячеслав.
1: Да, и давай-ка мы сейчас я поставлю следующий трек, а потом ты продолжишь дальше.
0: Да, конечно.

0: Очень хороший хит, прозвучавший в нашем эфире. Мы тем временем продолжим. И, конечно же, все самое интересное дальше продолжим. Жень, там тебе что-то наверняка еще есть.
1: Да, а у меня есть новиночка, опять же, это для Вячеслава 61.

0: Вот такая красивая композиция прозвучала от Серпа, уважаемые радиослушатели.
1: Да, она не совсем новиночка, как ты могла подумать. Я ее слышал ранее, но сейчас послушаем вот тоже тему. Я тут нашел, правда, пришлось покопаться мне тут. Что-то, вы знаете, в последнее время мне перестал нравиться сервис Яндекс.Музыка, потому что там есть много нецензурной музыки. Честно говоря, как-то не особо. И перешел я сейчас уже немножко, перехожу, по крайней мере, уже на Сберзвук. Вот. И сейчас я кое-что поставлю оттуда.

0: Вот такой вот у нас трек, прозвучавший только что в нашем эфире, кстати. Вот пишет нам Станислав 60, давно уже в Сберзвуке, а я тут недавно к этому сервису подключился потихонечку.
1: Ух ты!
0: Вот, так что будем потихоньку, так как говорится, его тоже, так сказать, выжимать по полной в плане музыки, потому что Яндекс.Музыка в последнее время меня что-то не очень устраивает по трекам, которые там приходят. Может быть, что-то они там поменяют, я уж не знаю. Но в плане нецензурной музыки Яндекс.Музыка, походу, уже будет впереди по планете всей. Вот, Жень, что ты скажешь по этому поводу?
1: Ну, ты знаешь, я бы сказала, что неплохая композиция.
0: Ну, песня, да, классная. Но вот
1: Вот.
0: мне тут как раз заказик прилетел от Славы 61-го. Если позволишь, я поставлю.
1: Конечно, поставь.
0: Давайте послушаем через секунду. Оставайтесь с нами.

0: Так вот, Сюзанна у нас трек прозвучала, кстати, тема Нордик, композиция. Вот. Кто там просил нам треки закинуть? Еще раз напомни, пожалуйста, нашим слушателям, что вот сейчас я тут скажу, что...
1: Да, у нас Николай просит, чтобы мы...
0: Николай, значит, смотрите, пройдите вашу почту на наличие сообщений. Если у вас входящих сообщений нет, с которой почта отправлена вам письмо, то пройдите, пожалуйста, папочку «Спам». Возможно, письмо может попасть туда. А пока, Жень, продолжи ты.
1: Да, я продолжу. Ты знаешь, к нам вернулась Оксаночка. И, похоже, она заказала новиночку. А новиночка у нас будет от Макса Фадеева. И знаешь, как композиция называется?
0: Давай послушаем, что там.
1: Армения.
0: Давай послушаем Армению.

0: Вот такая, уважаемые радиослушатели, прозвучала новиночка от нашего знакомого. Ой, господи, даже я запуталась уже. Но... От Макса Фадеева. Я, кстати, слова написала наша Оксаночка.
1: Вот так вот. Тут мне попросили любую рэп-композицию. Могу поставить?
0: Конечно, можешь.
1: Ну, совсем даже любую не могу, потому что рэп там тоже подразделяется. Поэтому слушаем вот этот.

Ну что ж, друзья, вот такой вот у нас трек, прозвучавший в нашем эфире. Композиция «Не вместе», кстати, просили рэп-композиции, вот, пожалуйста, вам. И у меня тут нашего слушателя прислал тут три композиции. Давайте мы послушаем, как раз я скачал с нашей почты admin@radio.rf. Там у нас уже почта создана, вы туда можете отправлять свои, так сказать, заказики или прочее, вот это то, что вы делаете. Вот сейчас мы, сейчас говорю, не знаю, не слышал я композиции, какие тут. Я просто скачал их сейчас. И давайте послушаем. Три композиции у меня найдены сейчас. Я их загружаю уже. И что ж, поехали на стопчиком.

0: Дорог, интересненькие треки у нас звучат сейчас в эфирчике. У нас уже время заканчивается. Остался последний трек, который поставлен на сегодня. Вот из этого сборничка, который прислали мне на наш, так сказать, почтовый ящик. Вот. И, конечно же, движемся дальше. Жень, вот давай прощаемся и поставлю финальный трек на сегодня.
1: Да, уважаемые радиослушатели, огромное вам спасибо за хорошие заказчики, которые сегодня прозвучали. Вот. И мы с вами встретимся завтра. Всем пока-пока.
0: Да, и под финал, конечно, поставим еще один трек. Тут три композитора как раз финальный на сегодня. Послушаем. Всем удачи и пока-пока.

город, расстаемся до утра. Здесь все мне с детства знакомо, это место называю я своим домом. Это Омск, это мой город, твой город, наш город.

этом городе я появился на свет, рос в потоке летящих суетных лет, грыз науки гранит. Человеком я здесь стал, здесь однажды под влияние хип-хопа я попал. Да, здесь меня избивали, но здесь и любят меня. Здесь живут мои враги, и здесь живут мои друзья. Город этот противоречий клубок, чтобы его описать, не хватит тысячи строк. Он прекрасен и уродлив, одновременно здесь доброта и рядом жестокость без меры. Он такой, какой есть, и я вот что скажу. Я горжусь тем, что я в Омске живу. Здесь все мне с детства знакомо, это место называю я своим домом. Это Омск, это мой город, твой город, наш город.

Приветствую тех, кто к нам поселился на радиостанцию Литер. Опять же, слышите меня, кофеёк. Вы-то думали, новые лица. А выходит, все одни и те же лица, точнее, голоса. Потому что вы не видите. Вот. Так, заказик принят, но поставлю одну песенку еще от себя. Я тут мило так поулыбалась на одну композицию, которую я в интернете нашла. Эта песенка про меня. Так что слушаем.

Ну, вот так вот, так прозвучало от меня. И не знаю, что это у меня сегодня с боссом. Он меня плодит и плодит меня потихонечку. Есть у меня заказик от диджея Данчо, от котика. Котик, принимай. Я сижу и думаю, может быть, эта песенка про меня, может быть, он меня так хочет назвать крошкой. Крошка моя, группа руки вверх. Данчо, принимай.

пишешь. Да, может быть, твое письмо затерялось, не дошло. Напиши еще разок, ты слышишь? Все, все отлично у меня. Дома ждут меня друзья. Говорят, что ты по мне скучаешь.

Ой-ой-ой-ой-ой, как я забыла с Ванрезой эфирить. Песенка уже пошла куда-то вперед меня. Вот, так что, Никола, нет у меня почты никакой. Удалила, надоела эта почта. Хахеля достали, признается везде в любви, так что... Все, я завязала. Да, владелец радиостанции. Любит у нас пиарить радиостанцию. У меня лидер пиарит. Тут мою радио пиарит. Так, малинка. Вкусная наша малинка. Принимай свой заказик. Дмитрий Гривцов, сирень.

Это был у нас заказик от маленький сирень. Следующий трек будет от меня. Так, ну-ка, кто такое? Будет от меня Андрей Картавцев. Гуляй, душа.

0: Что-то я наклюкалась, ребята.
1: Да, что-то я наклюкалась, ребята. Это был Андрей Картавцев с треком «Гуляй, душа». А сейчас будет у нас трек. Как-то я заказывала трек. И я наелся огурцов. Так что, мужчины, мальчики, не на свидание, когда идете, не ешьте огурцы. А то будет очень плохо.

Вот такой вот огуречный герой был у нас. Следующий заказик у меня от диджея Данчу. Он говорит: старшая сестра Татьяна Буланова.

Ну, вот такая заказчика была диджей Данчо, Татьяна Буланова. Старшая сестра, жду от вас заказики, ну, от меня будет модерн диско.

Ну, очень жаль, что вам это надоело, музло, Николай. Поезд какой-то я нашла, не знаю. Может, ваш поезд, а может, не ваш поезд.

Так, ну что ж, ну ладно, ну не тот заказик, ладненько. Так, последнюю минуту кинули мне заказик, пойду я искать его. Ну а пока трек будет от меня, а это будет... Давайте послушаем трек, кавер на сектор газа. Мне сегодня 30 лет.

0: такой был закат у меня. Есть заказик от Данчо. Данчо все-таки как-то хочет попасть в нашу баню. Не, или чтобы я попала с Аннушкой удачи к нему в баню. Вот так и все заказывает и заказывает. Ну, понравилась ему песня. Ой, мне аж нос зачесался, ё-моё. Так что, Данчо, принимай.
1: Ох, девочки, держите меня семеро! Такого шоу этот город еще не видел. Анька, выходи на бест!
2: И я вышла.

0: Так что, девчонки, совет вам на века. Смотрите на таблички, чтоб не валять дурака. Хотя, с другой стороны, где же еще таких красавцев увидишь? Аня, пошли еще раз, ошибемся.
1: Да, Аня, пошли еще раз, ошибемся дверью, попадем кому-нибудь еще. Ну, или, может быть, кто-то к нам зайдет, например, вот с таким треком. Женя, привет, ты бы? Однозначно мое. Как. Рада тебя видеть, Женя. Так что следующий трек от меня.

Да, это была ответочка на заказчик Данчо, как он хотел к нам попасть в баню. Так, заказчиков фонету. Так. Так, какая админка, может быть, и какая админка? Может быть, Маринка? Ну да, помню, помню. Помню. Я еще помню. Вот такой трек. Когда Димка подкалывал, не помню, как ее звали. Так, где песенка? Так, вот. Но она очень так бесилась.

Так, вот такой вот трек был от меня. Жень, ты такие вопросы больше не задавай, до скольки ты сидишь? Волнарис это, я не знаю, такое место, как зашел, так и не вышел. Это, походу, пожизненно сидишь ты на Волнаризе. Но бывает, что и кто-то так и освобождается и уходит с Волнареза. А я тут уже, ё-моё, около 14 лет сижу. Боже мой, какой срок я мотаю. Музыкальный срок. Вот. Так. О, я ж могу и откусить язычок. Ты аккуратнее, Женя. А, ну вот, ты уже 17 лет сидишь. Жека из ЖК. Так, заказиков тутим. Трек будет опять же от меня. Танец о любви.

Вот такой трек был от меня. Так, сейчас, секундочку, секундочку. А где я? Раньше я смотрел же. Что-то с памятью моей стало. Мобильная версия точно увидеть можно. Пойду я с телефона зайду и посмотрю. И заказик звучит: оценишки. Она там пинает Найки с братьями Гаязовыми.

Так, вот такой заказик был от нашей Снежки, Белоснежки. Данное будет, знаешь ли ты, Максим?

Так, жиги, я тут заказик ставить не буду. Сам лучше послушай ее. От меня будет так, чтобы вам такое поставить. Мальчик хочет в Тамбов.

0: Ну, это очень жалко, что Жан не хочет в Тамбов. Так бы я бы ему подвесочек бы дала бы, там, где человечек делает там машинки, там даже и ралли какие-то устраивают, там катаются, там сбор. Блин, смотри, вроде бы взрослые все мужчины, парни, а вот такой фигней занимается, ну блин. Там такие покатушки устраивают. Так, едем мы дальше. Заказиков нету. Ну вот, я ж тебя пристрою в Тамбове, будешь там, будешь как муж на час, там шкафчик повесить, кран поставить, где там и прокладку поменяешь, вот, так что, Женя, так что собирайся в Тамбов.
1: Мы вас вылечим. Алкоголики — это наш профиль.
2: Давай!

Так, все-таки я не придумала, что поставить. Ладно, не бросай меня в ужасном мире. Да, так что, мужчины, не бросайте своих. Так. А, висит, да? У тебя точно висит заказ? А не стоит? Ты смотри, ты аккуратней со словами, Женя.

Ну, такой трек был от меня. Так, чтобы такое вам поставить. Так, давайте мы послушаем.

Ну, не знаю, не знаю, хата твоя, не твоя, но ты написал, что я с ними живу. Вот, то что первое слово дороже второго. Приветствую тех, кто к нам присоединился на радиостанцию «Лидер». Что-то я начала заговариваться. Так, от моего эфира осталось полчаса. Трек будет у нас. Давайте послушаем мой золотой хит огородных дискотек.

Да, я иду такая в Дольче галушах. Так, Жан, принимай свой заказик. Владимир Ждамиров, а я несу тебе цветы для всех девушек радио-лидера.

0: Ну, вот такой заказик был от Жана Владимир Ждамиров. А я несу тебе цветы. Приветствую я Скифа, спасибо большое. Я тут так посидела, подумала. Ну да, Жанна знаю, он это все Ждамирова меня доканывает его песнями. Один человек тоже меня так доканывал песенками, даже и предлагал в Реал уйти. Давай подумай там месяц, чтобы вот вместе сойтись, я приеду за тобой. В результате он взял и махнул в Сургут. Вот, а потом еще говорит, это ты виновата, ты не согласилась со мной поехать. Вот. А, так вот, Андрей постоянно вот меня троллил одной песней. И все постоянно мне ее ставила. Я так злилась. Я говорю, Эндрю. Да, кстати, я еще его и называла Эндрю. Он взял и в одноклассниках подписался Эндрю. Так и до сих пор он и под этим ником и сидит. Вот. Да. Короче, мы слушаем этот трек, который постоянно мой старый заядлый дружок заказывал мне песню.
1: Мультисекс.

Ну, такой вот трек был, хоть немножечко поулыбались. Так, секундочку. Так, конец срока. Что это за конец срока? Магаданская академия. Господи, какие песенки страшные. Ждамирова. Ужас! Женя, перестань эти песни слушать. Или мне их заказывать не надо. Я это фу, как не люблю. Так, скиф. А, ну вот видишь, я же знаю, кому отправить. Посыльный очень хороший, и он всегда вовремя доставит посылку. Вот. Так. Скиф. Так, Жан. Ну как скажешь, какой так еще? Но собачки я особо не люблю. Скиф, принимай свой заказик. Вот я отвлекала внимание, чтобы найти заказик Скифа. Он говорит, королева снежная. Скиф. Но я родилась зимой, в самый мороз, но я же пока еще не холодная. Я горячая. У нас третий месяц жары. Так что я горячая королева. Да.

Ну, такой был так, заказчик катался. Кифа. Королева. Снежная. Так, вернемся к Жану. Ждамиров. Он Ждамирова очень любит. Жан у нас, так что принимай. А ты прости меня такого засранца.

Ну, вот такой заказчик был от Жанна. Ну, он только сказал Ждамирова любую песенку. Ну, а я сразу нашла песенку «Прости меня, любимая». Вот такого засранца. И следующий заказик есть от диджея Скифа. Так. Так, сейчас, куда-то текст убежал. А, Приваловы, Парашюта и Королеву. Скиф, ты что-то все на королеву это в глаз положил. Да ладно от меня, а это твой был заказик, Жан, не ври, а. Вот сидит и не врет, а. И врет, сидит.

0: расплата.
1: Счастье пылает лучами заката.
0: Всех за любовь ожидает расплата.
2: Так, вот такой красивый трек прозвучал от Скифа. Я его даже сохранил в плейлист. Хотя я в него давно так не заглядываю, потому что большинство песен я ставлю через босс. Так, Жан, какая у тебя любимая? Ставь. Вот я хотела песенку поставить заключительный группу «Звери». До скорой встречи, потому что завтра мы встретимся в то же время, в 20:00. Но раз Жан... Так, корректировки сделал. Вот, говорит, поставь песенку свою любимую. Но если я сейчас поставлю свою любимую, то кто-нибудь скажет: вот, это твой любимчик, любимчик. Ну да, любимчик, ну я его уже редко слушаю. Обычно я уже на другого перешла. Это будет трек у нас. Аркадиас. Солнечной регии.

Так, ну что, всем спасибо, кто был со мной, спасибо за ваши заказики. И да, завтра в 20:00.

0: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели Радио Лидер. И с вами я, Снежка, на Радио Лидер. И жду от вас ваши заказики в личные сообщения Радио Лидера. Ну а пока от вас заказов нет, я ухожу на рекламу, а чат партнеров. И что это будет за реклама, вы услышите прямо сейчас на Радио Лидер. Реклама на Радио Лидер.
1: Диджеи Радио Амор подарят вам хорошее настроение. Ведь Радио Амор – это...
2: Хорошая музыка, новости, астрологический гороскоп, юмор, викторины и игры в бесплатном чате. И, конечно же, музыкальные заявки. Слушайте Радио Амор и отдыхайте вместе с нами.
3: Ты мечтаешь об авто, или оно у тебя уже есть? Значит, ты уже с нами. Чат автоледи.агус.ру.
4: Если ты устал с дороги или просто одинок, приходи к друзьям общаться в чат Фортуна на МП.
5: Ты устал от суеты? Ищешь место, где отдохнуть? Я поздравляю тебя. Ты нашел это местечко? МП Чат Кит позволит тебе расслабиться и хорошенько отдохнуть. Заплывай на наш замечательный чат. Кит.
6: Ненормативная лексика запрещена на Радио Лидер. Заказы с ней не будут выполняться. Слушатели, общающиеся с использованием ненормативной лексики, а также провоцирующие негативную атмосферу...
7: На волнах радиоканала «Музыкальный мир» вы услышите мягкую, спокойную, нераздражающую слух музыку. Все это позволяет создать уникальный и легкий эфир, в котором каждый найдет для себя что-то интересное. В нашем столе заказов вы можете заказать любую композицию, которую мы с удовольствием поставим в эфир. Нас можно найти в каталоге на сайте MyRadio24. Всем желаем отличного настроения и приятного прослушивания.

0: Радиолидер – это семья. Это встречи в нашем чате. Приятная компания, интересные знакомства и новые друзья. А также чарующие встречи и возможность отыскать свою судьбу. Замечательные композиции, обалденные диджеи порадуют вас своим мастерством. Радиолидер – это возможность воплотить ваши желания в реальность. Приглашайте друзей. Мы ждем вас у нас.
1: На радио «Лидер» запрещена нецензурная лексика в композициях и в чате.
2: Радио в ритме позитива. Слушай в интернете. Если вы активны, позитивны и являетесь обладателем приятного голоса, умеете заговорить любого и у вас есть свободное время, то вам к нам. Радио ведет набор ведущих. Приходите и раскройте свои ораторские способности.
3: Джей Данчо, прекрасное нежное солнышко, принимайте ваш музыкальный заказ.

Диджей Данчо, прекрасное нежное солнышко, принимайте ваш музыкальный заказ.

0: Шалава.
1: И далее прозвучит заказ от «Форсаж-28».

0: Далее прозвучит трек «Одинокая», перепутали дверь в бане.
1: Ох, девочки, держите меня семеро! Такого шоу этот город еще не видел. Анька, выходи на бис!
2: И я вышла.

0: Так что, девчонки, совет вам на века. Смотрите на таблички, чтоб не валять дурака. Хотя, с другой стороны, где же еще таких красавцев увидишь? Аня, пошли еще раз, ошибемся.
1: Фэлк принимает ваш музыкальный заказ.

Смотрю, сынок, как быстро ты мужаешь. Уже почти с меня плечистый ростом. Ты скоро сам дорогу выбирать отправишься. А в этой жизни все совсем непросто.

Пройдут года, ты сам поймешь однажды, когда возьмешь на руки своего мальца, что в жизни главное, а что совсем не важно. И вспомнишь слово своего отца.

0: Одиночество — крест. Одиночество — груз. Без тебя я с небес прямо в пекло сорвусь.
1: Одиночество, тьму на себя я возьму. Заглушу твою боль. Только ты мне позволь.

0: и миры обойду, светом в тьме обернусь, но тебя я найду, сам звездою зажгусь.
1: Во вселенной миры звезд мерцания манят, я живу лишь в одном, там найдешь ты меня.

0: есть такие миры, где красоты слепят.
1: Там не будет меня, им ты будешь не рад.

0: наваждение мое. Я плутаю века, я теряю тебя, как теряет река. Отражение грез, свет погашей звезды, как течение реки растворяет следы.
1: Я тебя позову в те миры, где есть я, где живая краса, где и сила моя. Я тебя призову, буду верить сильней. Я тебя подожду у открытых дверей.

0: Есть иные миры, есть иные края. Там несчастлив я был, где я был без тебя. Красоте тех миров не хватает души. Ты зажги мне свечу, свет ее не туши.
1: Путеводной звездой стану я для тебя, силой духа твоей станет вера моя. Почему ослеплен ты стоишь одинок, а в ладонях букет, как могильный венок?

0: Я хочу и боюсь. Я стремлюсь и устал. Я придумал тебя, как художник создал.
1: Не придумал меня, для тебя я жила, и дороги, пути в полотно я ткала.
0: Я поверил в мечту.
1: Я тебя буду ждать.
0: Потеряв, приобрел.
1: Ты умеешь мечтать.
0: Я построю свой мир.
1: Я к тебе перейду.
0: Но тебя не нашел.
1: Я тебя подожду.

0: Я построю наш мир. Где есть ты и есть я. Я построю наш дом. Для тебя и меня есть иные миры, есть иные края. Но зачем мне они, где не ждешь ты меня?
1: Я тебя подожду, жизнь наполню теплом. Я тебя подожду, мы построим наш дом. Яркий свет я зажгу у открытых дверей. Верь, тебя я дождусь. Приходи поскорей.

0: сердце разобьешь, а быты ложь, а свое ты так и не найдешь.
1: Это был заказ от семи семерок Алик на радио Лидер. Ну а далее заказ от диджея Данч Котик.

такой вот замечательный кавер прозвучал для прекрасного нежного солнышка от диджея Данчо. Ну а с вами была я, Снежка, на Радио Лидер. Я прощаюсь с вами ровно до 22:00 по Москве. И благодарю вас за ваши музыкальные заказики и оценки на Радио Лидер. Уважаемые радиослушатели, Радио Лидер.

Ее не всегда среди женщин земных угадаешь. Но если увидел, то глаз уже не оторвать. И дрогнет душа, потому что ты даже не знаешь, чего и когда можешь ты от нее ожидать.

далеко ведет меня дорога. Не жаль себя и моего коня. В шатре веселом пляшет недотрога, и блещут очи полные огня.